0: Показатель отражает средневзвешенную ставку по депозитам в леях сроком от 6 до 12 месяцев. Это первое повышение индекса в текущем году. Ранее 1 января он был снижен с 5,82% до 5,57%. Полиция Молдовы сообщила о росте случаев телефонного мошенничества. С 19 по 21 июня зарегистрировано 7 обращений граждан. Общий ущерб по ним составил около 900 тысяч леев. По данным правоохранительных органов, 3 случая произошли непосредственно в этот период. Остальные были совершены ранее, но заявлены пострадавшими позже. При этом отмечается, что благодаря внимательности граждан удалось предотвратить 242 попытки мошенничества. Чаще всего злоумышленники используют схемы социальной инженерии. Представляются сотрудниками банков, полиции, Национального банка Молдовы, Министерства финансов, а также компании «Молтелеком» и «Премьер Энерджи». Также продолжают фиксироваться случаи обмана через фальшивые инвестиционные платформы. В полиции подчеркивают, что подобные атаки чаще происходят в рабочие дни, вероятно, для повышения доверия к звонкам, которые имитируют официальные рабочие процессы учреждений. Граждан призывают при подозрительных звонках сразу прекращать разговор и обращаться в службу 112. И о погоде. В Молдове объявлен желтый код метеоопасности в связи с жарой. По данным синоптиков, максимальная температура воздуха в отдельных районах страны достигнет 35 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, днем местами возможны кратковременные слабые дожди и грозы. Ветер северный, слабый до умеренного. При грозах его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 16 до 21 градуса выше нуля, днем от 28 до 32 градусов, а на юге страны местами до 35. Со знаком плюс. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Аскультаци радио Молдова.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova Promo.
3: Vremea vine, vremea trece. De la 11 la 13. Film, teatru, cărți, muzică, modă, design. Petrecem timpul împreună de la 11 la 13, de luni până vineri, la Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найзина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Сегодня Республика Молдова отмечает День суверенитета. Минздрав отклонил новую налоговую реформу. Она разрушит медицинскую систему. Первый транш из кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро Украина получит во время конференции по ее восстановлению в Гданьске 25-26 июня. Румыния по-прежнему остается без правительства, поскольку предложенный адрес Адрианом Вештя кабинет министров не получил одобрения парламента. Подробности в выпуске. Сегодня Республика Молдова отмечает День суверенитета. 36 лет назад, 23 июня 1990 года, депутаты Верховного Совета Молдавской Социалистической Республики приняли декларацию о суверенитете. Документ, считающийся одним из важнейших политических актов в современной истории страны. Принятие декларации стало решающим шагом на пути к независимости Республики Молдова, провозглашенной годом позже, 27 августа 1991 года. Документ закрепил верховенство законов республики на ее территории, подтвердил унитарный и неделимый характер государства и установил принципы осуществления власти в интересах граждан. Декларация о суверенитете стала одним из основополагающих актов для Республики Молдова, развития национального законодательства и впоследствии принятия Конституции. Европейский Союз открывает путь к раздельному рассмотрению заявок Молдовы и Украины на вступление, сообщает Euronews. С самого начала заявки Молдовы и Украины на вступление де-факто рассматривались вместе. Но после открытия первого блока переговоров их пути могут разойтись. Европейский Союз подготовил почву для разделения процесса вступления Молдовы и Украины после того, как обе страны кандидата преодолели двухлетнее вето Венгрии и открыли первый кластер переговоров. Две страны неформально рассматривались в паре с первых дней войны России против Украины, что и подтолкнуло их к поданным одна за другой заявкам на членство. С тех пор над обсуждениями витает вопрос, когда Кишиневу следует пойти отдельным от Киева путем. Но перспектива оставить страну, ведущую войну, в списке ожидания оказалась проблемой. И на практике дуэт оставался разделенным. Во вторник по итогам саммита ЕС и Молдовы в Брюсселе руководство Союза дало понять, что разведение процессов может вскоре быть неизбежным. Председатель парламента Игорь Гросу совершает официальный визит в Чешскую Республику 22-23 июня по приглашению своего чешского коллеги, председателя Сената Милоша Выстарчила. В программу визита входят встречи с чешскими официальными лицами, а также обсуждение укрепления молдавско-чешских двусторонних отношений, межпарламентского сотрудничества и поддержки Республики Молдова в процессе европейской интеграции. Агентство по интервенциям и выплатам в сельском хозяйстве с 15 по 19 июня выделило из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности около 20 миллионов леев. Эти средства предназначены для поддержки инвестиций и модернизации агропродовольственного сектора. По данным агентства, 9,5 миллионов леев были выделены в качестве выплат после инвестиций в пользу 10 фермеров. При этом большая часть средств направлена на инвестиции в животноводческие хозяйства. Еще около 10 миллионов леев были выделены в виде авансовых платежей по 6 инвестиционным проектам, направленным на модернизацию животноводческих хозяйств. Также АИПА выделила 48 миллионов леев из Государственного резервного фонда для компенсации акцизных сборов на дизельное топливо. На эту меру поддержки власти определили 110 миллионов леев, получателями которых стали фермеры и государственные учреждения в области исследований и инноваций в сельском хозяйстве. С 1 июля кредиты по Прима-кассе станут дороже. Базовый индекс для кредитов, выданных в рамках программы Прима-кассе и по кредитам с плавающей ставкой, увеличился с 5,57% до 5,66%, то есть повышение составило 0,09%. Об этом сообщил Национальный банк Молдовы, после чего коммерческие банки проинформировали заемщиков о предстоящих изменениях. Нынешнее повышение – первое в этом году. Минздрав отклонил налоговую реформу. Она разрушит медицинскую систему. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Эмиль Чибан, сообщив, что возглавляемое им ведомство дало отрицательное заключение по данному законопроекту. По словам министра, применение этой меры приведет к значительному росту расходов больниц, которые просто не справятся с новым финансовым давлением. Новая реформа практически приведет к цепному подорожанию, в том числе к росту цен на лекарства и расходные материалы. Больницы не справятся, возникнут очень большие риски. А система здравоохранения сейчас крайне уязвима, подчеркнул министр. По его словам, введение нового налога на добавленную стоимость может напрямую заблокировать программы расширения перечня компенсируемых медикаментов и предоставления ключевых медицинских услуг, включая первичную медицину, охрану здоровья матери и ребенка, гинекологию и онкологический скрининг. Первый транш в сумме 3 миллиардов 200 миллионов евро из кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро Украина получит во время конференции по ее восстановлению в Гданьске 25-26 июня. Об этом сообщает Eurointegration.com.ua. Предоставление первого транша в сумме 3 миллиардов 200 миллионов евро решили приурочить к конференции по восстановлению, которая состоится 25-26 июня в Гданьске, сообщил собеседник Европарламента. Он уточнил, что решение о предоставлении Украине первого транша кредита было принято еще на прошлой неделе. Следующий транш в сумме 5 миллиардов 900 миллионов евро, предназначенный для поддержки украинской армии, Украина также должна получить до конца июня, спрогнозировал еврочиновник. Президент Польши Кароль Навроцкий не получил приглашения на конференцию по восстановлению Украины, которая состоится на этой неделе в Гданьске. Напомню, что 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением имени одного из украинских подразделений в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от культа тоталитаризма и насилия. На фоне этого решения ряд украинских действующих и бывших чиновников объявили, что вернут польские награды. Румыния по-прежнему остается без правительства, поскольку предложенный Адрианом Веште кабинет министров не получил одобрения парламента. Правительство Веште получило 189 голосов депутатов за, хотя для приведения к присяге требовалось не менее 233 голосов. В общей сложности в голосовании приняли участие 212 парламентариев, из которых 23 проголосовали против. Судьба кабинета также зависела от голосов депутатов АУР, но лидер партии Джордж Симеон и несколько депутатов покинули зал до начала голосования. После отклонения правительства Веште Румыния осталась временным правительством, а президент Негош Ордан должен выдвинуть нового кандидата на пост премьер-министра после консультаций с парламентскими партиями. В результате удара Российской Федерации по Запорожью пострадали 2 человека. В ночь на 23 июня армия Российской Федерации нанесла удар по Запорожью, сообщили власти украинского региона. Пострадали минимум 2 человека, а также гражданские объекты, включая 2 жилых дома, хозпостройки и АЗС. Евросоюз пересматривает планы по саммиту с Великобританией после заявления Стармера об отставке. Представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС пересматривает планы саммита с Великобританией в конце июля. Все вероятнее, что преемник премьера Кира Стармера вступит в должность через 3,5 недели. Саммит между ЕС и Великобританией, который должен был состояться 22 июля, выглядит все менее вероятным после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник представил график своего ухода с Даунинг-стрит. В Брюсселе подтвердили, что планы пересматриваются. Мы вместе с председателем Европейского совета Кошта и Соединенным Королевством пересматриваем целесообразность проведения саммита в том формате, о котором было объявлено на прошлой неделе, и будем исходить из этого, заявила в понедельник представитель Еврокомиссии Паула Пинью, отвечая на вопрос Euronews. Стрельба в еврейском районе Монреаля. 3 человека погибли, включая полицейского и предполагаемого нападавшего. Мотивы стрелка пока неизвестны, власти предостерегают от спекуляций. Как пишет агентство AFP, еще одну сотрудницу полиции доставили в больницу с ранениями. И о погоде. Неделя высоких температур по всей стране продолжается. Желтый уровень метеоопасности из-за жары до 35 градусов будет действовать и сегодня. Местами пройдут дожди, ветер северо-западный, температура воздуха днем по стране составит плюс 28, плюс 34 градуса, в столице 32 градуса. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Publicitate la Radio Moldova. Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Divers și interesant. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benkeci și vă invit să rămâneți alături de noi la Spațiul Public într-o ediție specială dedicată Zilei Suveranității Republicii Moldova. Astăzi marcăm 36 de ani de la adoptarea Declarației de Suveranitate a Republicii Moldova, actul care a pus bazele desprinderii de fostul Imperiu Sovietic și a construit propriul stat, Republica Moldova. La peste 3 decenii și jumătate distanță, întrebarea rămâne actuală totuși. Cât de suverană este astăzi Republica Moldova? Discutăm într-un context deloc obișnuit. În urmă cu doar câteva zile a fost deschis primul cluster de negocieri de aderare la Uniunea Europeană, valori fundamentale. Iar la summitul de ieri, UE, Republica Moldova, liderii europeni au reconfirmat că viitorul țării noastre este în familia europeană. În același timp, Republica Moldova continuă să se confrunte cu războiul hibrid, campaniile de dezinformare, ingerințele externe, dosarul transnistrean și provocările de securitate. Ce înseamnă astăzi suveranitatea? Este integrarea europeană o consolidare a suveranității, cum se apără un stat modern de influențele externe? Discutăm despre toate acestea cu invitații din această emisiune. Și îl salut cu drag pe domnul Pintilie Pârvan, este deputat în primul parlament, semnatar al Declarației de Independență, doctor în științe agricole, conferențiar universitar. Bine ați revenit la noi!
3: Mulțumesc, bine v-am găsit!
2: De asemenea, a dat curs invitații și domnul Ștefan Bejan, este doctor în istorie și expert al comunității Watchdog. Bună dimineața și bine ați revenit la Radio Moldova!
4: Bună dimineața și mă bucur să vă revad!
2: Cu mare drag și în ultimul rând îl salut cu drag și pe domnul Andrei Fortuna. Domnul este șef de secție, consilier în cadrul Agenției Naționale a Arhivelor, doctor în istorie. Bună dimineața și bine ați venit!
5: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
2: Cu mare drag! Haideți să începem discuția despre suveranitatea Republicii Moldova și anume să trecem în trecut, în 1990. Și, domnule Pârvan, cred că ar fi cel mai corect să începem cu dumneavoastră discuția. Cum vă amintiți ziua de 23 iunie 1990 și atmosfera din Parlament de atunci?
3: Da, mulțumesc. Știți, înainte de a comemora 36 de ani de la adoptarea Declarației de Suveranitate, eu aș vrea totuși să ne întoarcem la să facem o analiză juridică, o analiză istorică la circumstanțele în care s-a votat acest important document. Noi eram în Uniunea Sovietică. Adică era armata sovietică, procuratura, miliția, cum era pe atunci, Ministerul de Interne, toate organele represive și era periculos să exprim numai cuvântul suverenitate și independență, nu că să votezi. Dar totuși, primul parlament, în primele zile, a votat insemnele statale, cum ar fi tricolorul și altele. Și, practic, în două luni de la validarea mandatului, a fost adoptată declarația de suverenitate. A fost o muncă enormă. Și dacă să ne ducem în prisma istoriei de atunci, nu în prisma, să spunem, confortului de astăzi, dar în prisma istoriei de atunci, este foarte mult de vorbit și parcurs o să deschidem parantezele.
2: Așa, dar vreau să discutăm un pic despre atmosfera din Parlament de atunci. Cum era? Iată, dacă ați compara-o cu acum, era mult mai nu știu, presiune? Ce, cum ați putea să o comparați atât cum acum este?
3: Știți, în 89-90 s-a început Renașterea Națională și alegerile au fost anume în acest stil și deputații au fost mare majoritate, au fost aleși de către popor, spun eu așa, oameni patrioți, oameni care doreau suverenitatea și independența statului Republica Moldova. E clar că eram în Imperiul Sovietic și erau mulți și pro-ruși, pro-sovietici, dar de la început erau 380 de circumscripții, am fost aleși 371 de deputați. După aceasta a apărut problemă cu partea stângă a Nistru, au fost excluși deputații din partea stângă după ce și-au anunțat independența și noi am votat declarația de independență deja de 276 de deputați. Iată, cu acești deputați noi am lucrat. A fost greu, a fost complicat, dar am găsit limbă comună, erau diferite. Nu erau partide, erau fracțiuni, cluburi, Clubul Viața Satului, Clubul Socialiștilor, Clubul Frontul Popular, Clubul Democrat. Deci, și iată așa, lucram în cluburi, găseam limbă comună și la momentele de răscruce, spunem așa, ne uneam și votam.
2: Acum suntem în prezent, la peste 36 de ani. Credeați pe atunci că Republica Moldova va ajunge, iată, la peste 30 de ani, să negocieze aderarea la Uniunea Europeană?
3: Sincer să vă spun, eu personal și o grupă mare din deputați din primul parlament, noi am vrut să facem reîntregirea neamului românesc, dar nu imediat, în 91, cu toate că am fost criticați, că târziu am votat declarația de independență și de ce n-am votat unirea, dar noi, eu personal am vrut să, la primul pas, spunem așa, să votăm declarația de independență, fiindcă atunci așa erau circumstanțele. Și a doilea pas, ne reîntoarcem la țara mamă. Și credeam că nu după 36 de ani, credeam cu mult mai înainte, dar asta a fost situația și cred că o să vorbim și despre acest.
2: Desigur, imediat discutăm. Domnule Fortuna, ce documente din arhive ne arată cel mai clar importanța momentului 23 iunie 1990?
5: Da, mulțumesc. Cele mai clare și exhaustive documente sunt stenogramele ședințelor Parlamentului de atunci. Anume din perioada, din momentul întrunirii Parlamentului, din prima ședință, din 17 aprilie, când a fost aleasă conducerea, pe atunci el se numea Sovietul Suprem, adică din momentul alegerii și până la 23 mai 1991, sub această denumire exista și activa. Și respectiv, cel mai interesant moment îl prezint stenogramele ședințelor, adică răspunsurile, întrebările, dezbaterile, dezacordurile, ele se efectuau atât în limba română cât și în limba rusă și respectiv și dezbaterea nemijlocită a necesității, a urgenței de adoptare a declarației de suveranitate. Și inclusiv un moment interesant îl prezintă și raportul președintelui Prezidiului Sovietului Suprem pe atunci, Mircea Snegur, care el era obligat să echilibreze dintre presiunile venite de la Kremlin, totuși fiind ca prima persoană din Republică, totodată el încă se afla într-o anumită dependență administrativă de la Moscova.
2: Da, dacă tot ați luat vorba de Kremlin, cum a reacționat Moscova la adoptarea suveranității Republicii Moldova pe atunci? Iată, sunt documente care reprezintă această reacție?

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Retour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Retour X50 от 14 900 евро. Retour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
3: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Партия «Демократия дома» грозит протестами, если власти не передумают внедрять изменения в пенсионную систему военнослужащих. Автор ложных сообщений о бомбах в Кишиневском аэропорту задержан и помещен под арест. После двух неудачных попыток Никуша Ордан начинает новые переговоры о формировании правительства. В Молдове резко поменялась погода. Ожидаются проливные дожди, грозы и шквалы. Листый ветер. Подробности в выпуске. Парламентская фракция партии «Демократия дома» призывает правительство отозвать или пересмотреть законопроект о внесении изменений в условия выхода на пенсию военнослужащих. Представители партии утверждают, что эта инициатива вызвала обеспокоенность среди сотрудников силовых структур и предупреждают, что если власти не учтут высказанные возражения, они организуют протесты. По мнению партии, нынешняя заработная плата 8-10 тысяч не является достаточным стимулом для сотрудников, которые ежедневно рискуют своей жизнью, и рекомендовали авторам проекта провести некоторое время в воинских частях, тюрьмах или с сотрудниками полиции, чтобы понять условия труда в этих областях. Согласно проекту, представленному Министерством труда и социальной защиты, пенсионный возраст для этих категорий работников будет постепенно повышаться с 45 до 50 лет. Также минимальный стаж работы, необходимый для выхода на пенсию, увеличится до 20 лет, хотя для некоторых особых категорий останется 15-летний порог. Национальный орган по неподкупности выявил необоснованное имущество свыше 970 тысяч леев у сотрудника Национальной инспекции по пробации, передает Мултпресс. Расхождение было выявлено между имеющимся имуществом, полученными доходами и произведенными расходами за период 2017-2025 годы. На основании акта констатации дело будет передано в суд для рассмотрения с целью принятия решения о конфискации необоснованного имущества. После вступления акта констатации в окончательную силу чиновник будет лишен права занимать определенные должности сроком на 3 года с внесением в государственный реестр лиц, имеющих запрет на занятие должностей, предусмотренных законом о декларировании имущества и личных интересов. Автор ложных сообщений о бомбах в Кишиневском аэропорту, 50-летний мужчина, задержан и помещен под предварительный арест. Подозреваемый предположительно намеренно передавал ложную информацию о наличии угрозы на территории аэропорта, в том числе о якобы размещенных взрывных устройствах и о намерении совершить взрыв, который мог бы поставить под угрозу жизнь и безопасность пассажиров. Как сообщили в пограничной полиции, в результате тщательного осмотра терминала и указанных зон взрывоопасных предметов обнаружено не было. На основании собранных доказательств по ходатайству прокурора подозреваемого поместили под арест на 30 суток в 13-ю тюрьму. Более 1800 учащихся из 24 профессиональных колледжей сдают квалификационный экзамен, основанный на едином тестировании. Это второй год подряд, когда Министерство образования применяет эту модель оценки на национальном уровне, следуя БАК-модели. В общей сложности 1870 кандидатов сдают экзамен по 8 профессиональным дисциплинам. Бухгалтерский учет, бизнес-планирование, управление, туризм, торговля, начальное образование, финансы и банковское дело. юриспруденция. Экзамен проводится в 17 центрах, 5 из которых находятся в Кишиневе, остальные в Белс, Бричень, Кагуле, Дондушень, Дройки, Единец, Хенчеш, Таргееве, Рышкань, Сороков, Унгень и Гагаузии. Предварительные результаты будут опубликованы 1 июля в экзаменационных центрах. В тот же день кандидаты, не согласные с полученной оценкой, смогут подать апелляцию. Полиция проводит операцию «Проблесковый маячок». Сотрудники Национальной инспекции общественной безопасности проводят по всей стране операцию «Проблесковый маячок». Мероприятие направлено на повышение дисциплины на дорогах и предотвращение дорожно-транспортных происшествий. В ходе операции экипажи патрульной службы усилят контроль за дорожным движением и проверку соблюдения обязанности предоставлять преимущественное право проезда транспортным средствам с приоритетным режимом движения, находящимся при исполнении служебных задач. В Молдове продолжают дешеветь нефтепродукты. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало цены на нефтепродукты, которые начнут действовать завтрашнего дня. Таким образом, максимальная стоимость бензина А95 составит 27 лев 81 бан за литр, то есть на 13 банов меньше. А дизтоплива 25 лев 32 бана за литр, то есть на 33 бана меньше. После двух неудачных попыток Никуш Ордан начинает новые переговоры о формировании правительства. Сегодня стартовал новый раунд консультаций президента с парламентскими партиями для выдвижения кандидата на пост премьер-министра после отставки Еуджена Томак и неспособности Адриана Вештя заручиться поддержкой парламентского большинства. Консультации начались в 13:00, и уже Дан встретился с представителями социал-демократической партии, Альянса за объединение Румын и Национал-либеральной партии. Новый раунд обсуждений проходит в контексте провала двух предыдущих попыток назначить премьер-министра, который бы заручился необходимой поддержкой для инаугурации нового правительства. В Керчи после прилета вспыхнул сильный пожар на ТЭЦ. Половина Крыма осталась без света. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на телеграм-канал «Крымский ветер». По предварительным данным, удар пришелся на ТЭЦ в районе Аршинцево в Керчи. Мониторинговая группа сообщает, что пожар на теплоэлектроцентрале подтвержден. По имеющейся информации произошло попадание в резервуар. Наряду с тем в Белгородской области России сообщили о ракетной атаке. Под удар, возможно, попал меловый завод. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на российский телеграм-канал «Астра». По данным источников, удар был нанесен по Алексеевскому меловому заводу, одному из крупнейших промышленных предприятий района, специализирующимся на добыче и переработке мела для строительной, химической и других отраслей. Европейский Союз планирует провести кардинальное реформирование банковского сектора. Его цель – снять финансовые барьеры внутри блока и сократить его зависимость от иностранных банков в вопросах критически важного финансирования, говорится в проекте доклада Еврокомиссии, с которым ознакомился Euronews. Документ, который должны представить 15 июля, закладывает основу более масштабной реформы банковской системы, намеченной на 2027 год. Международные банковские операции внутри ЕС по-прежнему развиты заметно слабее, чем в Соединенных Штатах, несмотря на многолетние усилия по интеграции рынков. В документе выделяются три основные задачи, направленные на повышение конкурентоспособности банковского сектора. Это завершить формирование единого рынка для банков, внедрить международные стандарты для банковской индустрии ЕС и упростить некоторые чрезмерно сложные и обременительные аспекты отрасли, говорится в докладе. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что может отказаться оказывать помощь странам НАТО в ответ на отсутствие поддержки со стороны государств-членов во время военной операции США в Иране. Об этом он заявил во время пресс-конференции в овальном кабинете. Трамп заявил, что США тратят сотни миллионов долларов на защиту европейских стран от России. «Мы потратили все эти деньги. А потом, когда нам, возможно, нужна помощь в мелких делах, они говорят, нет, мы предпочитаем не помогать», — сказал Трамп. «Это глупое заявление, потому что мы можем сказать им то же самое, если захотим, и, возможно, так и сделаем», – заявил Дональд Трамп. При этом он упомянул Великобританию, Италию и Германию в числе стран, которые относились к США плохо. General Motors и Ford собираются производить ракеты, передает Deutsche Welle. Автопроизводители General Motors и Ford ведут переговоры с представителями оборонного сектора о перепрофилировании заводов под производство ракет Patriot и Tomahawk. сообщил президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что производство вооружений – это большой экономический толчок. Так что некоторые автопроизводители, если у них есть доступ к производственным мощностям, договариваются о производстве ракет, в частности, для ЗРК «Патриот». Жара в Европе, школы закрываются, запрещен алкоголь, поезда отменяются. И о погоде. В Молдове резко меняется погода. Ожидаются проливные дожди, грозы и ветер. Государственная гидрометеослужба объявила желтый код погодной нестабильности на всей территории страны. Предупреждение вступило в силу сегодня в 13:00 и будет действовать до 23:00 вечера. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах количество осадков может достигать 30 литров на квадратный метр. Кроме того, не исключаются град и шквалистый ветер. А завтра, 24 июня, местами пройдут дожди. Температура воздуха по стране составит плюс 27, плюс 32 градуса, в столице плюс 30. Ночью по стране плюс 16, плюс 21, в столице плюс 19. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Публичитате ла Радио Молдова.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
4: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neunit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
5: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
6: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și în minutele următoare aflăm cum sunt încurajați tinerii absolvenți ai facultăților de pedagogie să aleagă o carieră didactică. De asemenea, mergem la Soroca, unde gimnaziul Dumitru Matkovski trece printr-un amplu proces de renovare, așteptat ani de zile atât de elevi cât și de profesori. Iar la final analizăm datele unui studiu care arată că tot mai puțin moldoveni citesc, însă cei care o fac dedică mai mult timp lecturii. Începem chiar acum. Audiție plăcută vă dorim!

0: В эфире «Радио Молдова», программа «Мост». Меня зовут Алина Гроборовская. Здравствуйте. Каждый вторник, начиная с 20:10, мы говорим о культурной жизни Молдовы. Разбираемся в проблемах, которые волнуют общество, отвечаем на самые разные вопросы и рассказываем вам об интересных и важных событиях в стране. 22 июня в мире отмечался День кинолога. Сегодня мы поговорим с Олесей Сухенко, кинологом из Украины, которая живет и работает в Кишиневе. Олеся расскажет свою историю и поделится интересным опытом и фактами о воспитании собак. С фитнес-тренером Анной Симакони поговорим про спорт в жару. Выясним, почему важно быть физически активными, как не забрасывать занятия спортом и какие упражнения подойдут для лета. В рубрике, которую мы делаем совместно с коллегами с Интеррадио Румыния, узнаем о тайнах старого города в Бухаресте. Вечер. Сегодня мы решили поговорить на одну очень интересную тему. Мы говорили здесь о животных, однако никогда еще не говорили о домашних животных и, более того, никогда не говорили о том, как дрессируют домашних животных, как работают с собаками, в частности. И нам сегодня очень повезло, потому что в гостях у нас кинолог Олеся Сухенко, которая согласилась прийти к нам сегодня сюда, оставить ненадолго своих клиентов, нашла для нас время. И Олеся сегодня у нас в гостях, и я очень уверена в том, что у нас получится супер интересный разговор. Привет!
1: Здравствуйте!
0: Скажи, пожалуйста, с начала, наверное, как человек в какой-то момент, особенно девушка, есть какие-то стереотипы у нас по этому поводу тоже, решает, что она хочет быть кинологом и работать с собаками. Собака – животное очень умилительное, замечательное, прекрасное, но все же у нее есть зубы, у нее есть лапы, она может быть злой, она может повредить. Все-таки это звучит как нечто опасное, так это или нет?
1: Стереотипы действительно есть о том, что это не женская работа, но работа есть разная. То есть, к примеру, я 47 килограмм, и, конечно же, я не пойду заниматься с собачкой на защиту, да, называется ЗКС, защитно-караульная служба, вот, где ротвейлер с весом с меня будет кусать меня за рукав, потому что я полечу вместе с этим ротвейлером. Для этого более мужская работа, но я могу заниматься дрессировкой на послушание, могу заниматься психологической работой с собаками, поэтому эти стереотипы, они имеют право быть, но если ты немножко в этом разбираешься, вот эти стереотипы немножко уходят на задний план. И нужно выбирать что-то для тебя нормально. Потому что у меня есть знакомая и мои коллеги, которые без проблем могут заниматься вот с теми же ротвейлерами, но при этом у них есть грань. То есть они не одеваются прям вот в костюм такой сильный. Вот. Они просто берут рукава, специальные такие накладки на руку, и дразнят собачек. Да, их могут кусануть, но это не прям какие-то профессиональные собаки, которые уже обучены. Это собаки, которых, как говорят, только раскусывают.
0: Ротвейлер — это вообще собака моей мечты. Не хочется думать о том, что она умеет кусаться. Это такие замечательные собаки, они такие милые, они такие хорошие, они такие вообще.
1: Да, ротвейлеры замечательные.
0: Обожаю ротвейлеров. Как ты решила, что ты хочешь стать кинологом? Как принимается это решение?
1: Когда я была маленькая, я всегда хотела стать стоматологом. Прям была моя цель, и я думала, что я стану. А почему? Потому что, когда я ходила к стоматологу, мне все были злые, и я хотела быть добрым стоматологом. Но потом моя детская мечта разрушилась, потому что я встретила доброго стоматолога, и я поняла, что все в мире они есть.
0: Такой человек уже есть.
1: Поэтому все. Вот. И я начала думать, кем мне быть. И по первому образованию я педагог-логопед. Да, я работала с детками, но это не мое совершенно. Я не педагог для людей, я педагог для взрослых людей и для собак. Но началась история с того, что в 15 лет подарили мне мою собаку. И получается, я смотрю, а их нужно воспитывать по-другому. Вот не так, как людей. И так как мне было 15, я не совсем еще понимала, что, куда и как. Поэтому я начинала интересоваться разными блогами, людьми, YouTube, книги. Все, что я могла в том возрасте. Я хотела поступить на кинолога в Украине, в Николаеве, в военный колледж. Но мои близкие мне сказали: нет, Леся, это не профессия, кинологом ты станешь в любой другой момент. Я такая: ясно, понятно. И я начала заканчивать как бы обучение на логопеда. И потом я начала встречаться со своим уже почти мужем. И я ему говорю: Влад, я хотела быть кинологом. Он такой: да. Я говорю: да. Он такой: так давай я оплачу. И Влад оплатил первые курсы. Потом я оплатила себе уже вторые. Потом еще курсы разные в медиасфере. А потом курсы зоопсихологии. Все, оно пошло по. Ехала, и вот, здравствуйте, я кинолог.
2: Ну, звучит очень, как очень удачная история приобретения профессии.
1: Да, очень хорошо, да, мило.
2: Очень-очень повезло. Да, помнишь ли ты, какими были твои первые клиенты, хвостатые, четверолапые, и что это была за собака, и откуда она взялась, и как тебе доверились? Потому что, наверное, все-таки, ну так, немного, ты сомневаешься, ты думаешь, человек там первый или второй раз всего лишь работает, а эта собака и так у меня маленькая, но злая, может, она еще хуже станет, страшно. Вот кем были твои первые
1: клиенты? Мой первый клиент был пес, метис бордер колли, его звали Улан. Хозяин был Игорь. Вот, мужчина, вот 40 лет, да, такой комфортный, нормальный, спокойный. Мне нужна была практика. Я почти уже заканчивала обучение в специализированной школе на кинолога. И мне говорили, типа, ищите собак для того, чтобы этих собак сдать. Все умения и так далее. Я такая, ну, надо. И этого Игоря я нашла через своего знакомого, с которым когда-то общалась в Телеграме. Ну, в общем, мы нашли этого Игоря. И началась работа. Я ему так и сказала, вот, я только заканчиваю обучение, поэтому в сферу этого я могу принимать вас бесплатно, да, по 3 раза в неделю. Но мне человек, Игорь, сказал, что это ваша работа, я все равно буду вам платить.
2: Какой хороший Игорь.
1: Игорь замечательный. Вот. И я все равно буду вам платить. Так и происходил. Он платил мне абсолютно каждое занятие, он был ответственный, все. Было много проблем с Уланом, он был и тревожный, он не знал ни базу команд, ничего. И вот если бы сейчас с моим опытом ко мне бы пришел точно такой же Игорь с Уланом, я бы немного по-другому подходила бы. Вот. Это все-таки отличается работа в начале и отличается работа сейчас. Но мне не стыдно, то есть абсолютно. Это был начальный путь, я собой горжусь, то, что я работала. Я помогала ему как могла, как знала. Вот, мы выучили базу команд, но вот именно с тревожностью я еще не знала, как работать, вот, с собачьей. Поэтому эту тему мы не трогали. Игорь потом с Уланом переехали в Харьков, вот, ну а я со временем приехала в Кишинев.
2: Какими обычно бывают твои клиенты? С чем приходят к тебе люди и с какими породами собак ты работаешь?
1: Я могу работать с ротвейлером для того, чтобы обучить его базе послушания, для того, чтобы обучить дисциплине, выдержки. То есть самое-самое вот такое начальное, а также решать проблемы дома. Там, например, метит на подушку и так далее. И чаще всего ко мне обращаются клиенты, тянет поводок, реагирует на голубей, не слышит меня на улице, ходит дома, грызет плинтуса и уничтожает шторы. В основном где-то 80% моих онлайн-клиентов и физических клиентов, потому что я также, да, работаю онлайн, у меня это психологическое. Вот, то есть там сепаратная мной тревога, лай других собак и так далее. Это все психология, и мы разбираем это все изнутри.
2: Как разобраться с собачьей психологией? Просто с человеческой сложно разобраться, несмотря на то, что люди разговаривать умеют. Собаки же не умеют разговаривать. Как понять, что их беспокоит?
1: Собаки умеют разговаривать, они шикарно это делают по невербальной коммуникации. То есть положение ушей, хвоста, всего вот это вот на примитивном уровне, но некоторые люди так много думают, они очеловечивают собаку. И из-за этого, за счет того, что у людей очень много разных мыслей, они не видят как раз-таки первого этого примитивного. То есть, например, человек хочет погладить собаку, да, такой, ой, какой милый пес. Пес сразу напряжен, уши зажал, человек такой, ну ладно, и тянет руку, а собака такая, класс, и все. Но до этого она предупредила, она сказала о том, что все, я не хочу. Но человек этого не понимает, вот, он думает, ну типа, ну окей.
2: Нужно уважать, то есть собачьи.
1: Личные границы, да. Вот, на этом мы, кстати, тоже работаем с клиентами. Поэтому собаки умеют разговаривать, просто нужно их понимать. И если ты понимаешь просто базу, не обязательно глубинно, да, то у тебя будет все классно.
2: Какие клиенты самые любимые для тебя? Какие собаки кажутся тебе самыми, может быть, удобными в работе? Какие из них чаще всего оказываются очень успешными учениками, выпускниками твоих курсов?
1: Сейчас удивлю. Порода никак не влияет на дрессировку.
2: То есть дворняжки?
1: Дворняжки, мальтипушки, немецкие овчарки, абсолютно все породы поддаются дрессировке. Различие в породе только, ну вот, например, если мы возьмем бордер-колли, у них по породе в норме пасти человека, потому что они пасут овец, да, и они будут контролировать, куда ты пошел, как ты пошел, да. То есть порода нам дает какую-то изначальную точку, на что собака годится. Если мы берем дикарашек, да, то они могут спать с тобой спокойно на подушечке, вы можете нравится ходить на выставки, да, то есть чего-то такого глобального ты от декоративных пород не ожидаешь. Вот, поэтому порода нам дает только изначальную точку, на что собака может быть способна. К дрессировке собака способна всегда, потому что психология у собаки одна и та же. Различие только исходная точка и для чего эта собака по породе выводилась. У меня очень много клиентов, у меня коллекция. Коллекция кучеряшек. Ко мне записываются все мальтипушки, той пудельки, то есть все вот эти вот кучерявые ребята, и они замечательные. С ними легко работать, особенно легко работать с собаками, когда человек меня слышит, потому что я работаю с собакой через человека. А если, например, клиент что-нибудь не понимает, куда поставить руку, ногу и так далее, я покажу, потом отдам, грубо говоря, собаку, и человек будет сам пробовать, потому что ты учишься на ошибках, и когда много ошибок, ты потом начинаешь понимать, что, о, вот так и надо. Собаки учатся очень быстро, то есть буквально раз-два и все. Если сравнить, вот взять нулевую собачку без ничего, сидеть, я собаку научу за один раз, а хозяин за три раза, потому что он может не так руку поставить, не туда ногу, не так сказать, не так поощрить, и вот на этих вот ошибках он и учится. И это мне нравится больше всего, когда человек учится, и у них результат собак.
2: Правда ли, что нужно приводить в дрессировку собак совсем щенками, или может такое быть, что уже взрослый пес может тоже начать дрессироваться и стать успешным в этом?
1: А по поводу щенков, по поводу возраста. Идеально, когда приходит 4-месячный щеночек. После всех прививок, который еще не до конца, точнее, почти что не социализирован, вы с ним везде ходите, вообще классно, белый лист, лепи из него что хочешь. Работа тогда очень хорошо идет, как по маслу. Но бывают такие, которые, да, приходят ко мне, у меня есть клиент, которому 10 лет.
2: И он впервые пришел обучаться.
1: Да, у него замечательно у нас получалась база дрессировки, вообще очень хорошо, это пекинес, метис с пекинесом вообще. А потом приходят собаки, которым 3 года, которым 1.5 года. Возраст влияет только на, это будет грубо говоря, на скорость формирования рефлекса. Команда – это условный рефлекс. Вот. То есть, если, к примеру, щенком мы выучим рядом за один раз, то есть быстренько все, он классно поймет, классно подкрепим, да? Но, например, с 10-летней собакой мы выучим за 2 раза, потому что скорость формирования рефлекса в нервной системе, она будет медленно, да? Потому что щенку 4 месяца, а 10-летней собаке 10 лет.
2: Ну, да.
1: Вот, поэтому где-то он будет и медленнее, где-то нужно и помедленнее подход, и перерывов больше, да, тайминг занятия. Вот поэтому возраст влияет только вот на скорость формирования. А так дрессировать можно 4 месяца.
2: Допустим, человек берет собаку из приюта, дворняжку, или находит на улице где-нибудь, встречает собаку, бывает такое, и думает, ну все, заберу ее к себе, вот мне ее жаль, я ее вылечу, и будет она у меня жить. Человек живет в квартире, у него есть в этой квартире какие-то определенные уже правила, у него там есть мебель какая-то, техника какая-то, провода какие-то. Эта собака начинает это все грызть, ну потому что она не понимает, она жила в приюте или она жила на улице. Что делать с такой собакой? Нужно ли ее вести к кинологу? И возможно ли вообще собаку, которая там условно несколько лет прожила на улице и вдруг оказалась в квартире, обучить быть квартирной послушной собакой, которая теперь выходит гулять по требованию и ведет себя прилично?
1: Во-первых, мы помним о том, что грызть что-нибудь, да, жевать, это видотипичное проявление поведения собаки. То есть что-нибудь найти, да, что-нибудь погрызть. Но тут нужно различать. Собачка, которую мы взяли с улицы, которую мы взяли с приюта, чаще всего в 90% случаев они тревожные. А вот это в мозгах. И нужно быть готовым, то что когда я возьму из приюта собачку, она будет тревожная, она будет не знать, как себя вести с собаками, с людьми, с разными раздражителями, да? И она будет пытаться избавиться от этой тревоги. Она будет проявлять эту тревогу, опять-таки, уничтожением плинтусов, штор и так далее. И наша задача, да, обратиться к хорошему кинологу, чтобы понимать о том, что у нее происходит, как ей помочь, да, этой тревожной собаке. И работа с тревожными собаками – это долго. Некоторым, допустим, хватает месяца, некоторым нужно 2, некоторым 3 и так далее. Потому что они привыкли жить в среде, где небезопасно. И они будут где-то подсознательно ждать эту вот опасность. Особенно, если собаку били, особенно, если собаку калечили. А также нужно понимать, что дворняжки, да, это не чистая порода, не с какой-то стабильной психикой. У них может быть патологическая трусость, которую мы можем не искоренить вообще, а просто загладить, вот исправить немножко, вот примять, но она где-то все равно будет трусливая. Но эту трусость, это беспокойство мы можем контролировать. Поэтому, когда мы берем собачку, мы с ней работаем, нужно все равно готовиться, что где-то она будет тревожной, потому что мы не знаем на 100%, что с ней происходило.
2: Вообще, я тебя узнала в Инстаграме, потому что тебя отметила одна моя знакомая, Света, в сторисах. Света Попович, Света, привет.
1: Света, которая Лия, которая...
2: Да-да-да, угу. Света рассказывала нам про свою собаку Лию, тогда у нее еще не было Луна, она рассказывала о том, как она Лию спасла, и котов, о том, как она спасла. Вот, и в этот раз я увидела, что Света отметила тебя, и думаю, надо обратиться, потому что у Светы появилась новая собака Луна, которую она тоже нашла на улице. Были ли у тебя в клиентах дворняги, собаки, с которыми было очень сложно работать, но все равно в итоге получилось? Какие проблемы для них, вот, кроме тревожности, какие проблемы еще для них свойственны, потому что люди, может быть, многие хотят взять с улицы собаку или из приюта, не хотят покупать, а хотят вот помочь животному, которому тяжело. Но при этом, конечно, ты думаешь о том, что это очень большая ответственность, потому что у меня дома может быть другое животное, у меня дома дети, у меня дома, опять же, мебель, техника, не знаю что, плюс у меня там нет времени, допустим, достаточно для этой собаки, и куча-куча нюансов. О чем мы должны точно знать, когда мы берем собаку с улицы или из приюта, и к чему мы должны быть готовыми для того, чтобы сделать это доброе дело достойно и правильно и для нас, и для собаки.
1: Первое – это здоровье. Мы всегда идем к ветеринару, мы сдаем кровь, мы проверяем всю вот эту вот собаку, да, чтобы мы были уверены, что у нее все окей. Второе – это агрессия. Вот, потому что, к примеру, собачку бил какой-то дядя. У нее ассоциация, что любой мужчина – это плохой дядя, который меня побьет. Поэтому я, когда буду гулять, я буду видеть мужчин, и я буду бросаться. Или, например, женщин, или, например, детей, или собак, да, это называется трусливая.

0: Собаки, я имею в виду, не люди, конечно, с которыми было сложно работать или от которых даже пришлось отказаться по каким-то причинам, потому что ты чувствовала, что вот это животное опасно, и ты, к сожалению, не можешь с ним справиться.
1: Я отказывалась от клиентов, которые не были агрессивны, потому что были немножко не те люди, которые не готовы заниматься с собакой.
0: Все-таки животные в большинстве зависят от хозяина, я понимаю.
1: Все зависит от хозяина. Если хозяин тревожный, собака тревожная. Если хозяин гиперактивный, такой туда-сюда, раз, два, три, то собака тоже такая. Вот. Они зеркалят нас точно так же, как и дети. Интеллект собаки, именно интеллект, он может достигать до возраста 7 лет. То есть собака может считать, да, собака может там какие-то фигурки перелаживать, да, то есть интеллект до 7 лет. А психологическое развитие на 3-летнего примерно ребенка. Поэтому, да, собаки нас зеркалят полностью. По поводу агрессивных собак. У меня был случай, я не то чтобы отказалась, просто, скорее всего, люди не захотели работать, потому что работы много. И вот ситуация. Шарпей. Такая булка.
0: Такая красивая
1: такая
0: собака.
1: Хорошая булка, да. Который асоциальный вообще.
0: Не социальный. Вообще, да, ну конкретно.
1: Вот. И он меня не то чтобы кусанул, нет, но он был очень сильно такой вот смелый, такой зажатый и не знал, как реагировать вообще. И поэтому он пугал людей. И в сферу того, что он пугал, он не прям кусал, рвал, да, он меня ущипнул. Но если бы я тогда была без рук, я была одета, получается, в футболку, в рубашку и еще в курточку. Mm-hmm. Если бы я была без этого, то, скорее всего, был какой-то бы синяк побольше. А так он меня просто процарапал зубами не сильно. Вот. Поэтому у меня на случай был только вот такой вот агрессивный клиент.
0: Есть такой стереотип, и даже это не стереотип, это скорее наше наблюдение. Почему маленькие собаки всегда такие злые, а большие такие спокойные, степенные? И вот...
1: А давайте посмотрим, как живет вот человек с большой собакой, как живет человек с маленькой собакой? С большими как? Ага, понятно. Ты у нас немецкая овчарка, тобой нужно заниматься, потому что ты большое. Ты у нас маленький, ты чухуахуа, спи на подушке, что ты сделаешь?
0: А ты когда наша игрушка, да.
1: Да, тут. А когда я говорю клиенту о том, что ваша чухуахуа может разорвать вам сухожилие, и будет кровь, и вы не сможете ходить несколько месяцев, нитки.
0: Да, я такая, да.
1: Поэтому что чухуахуа, что немецкая овчарка, не нужно заниматься. И я безумно рада тому, что 80% моих клиентов это маленькие собачки. У меня есть и йорки, и мальтипу, и тойтерьеры, и все вот эти вот маленькие, которыми действительно занимаются. И то же самое вот и в онлайн-клиентах. У меня недавно клиентка замечательная, с которой мы решали проблему собачка-папион. В общем, супер, там все идеально. И собака, и клиент, они так хорошо мне решили все проблемы. Вот, я вообще горжусь. Поэтому поведение маленькой собачки зависит только от человека.
0: То есть маленькие собаки кидаются на нас на улицах, гавкают, рвутся с поводков не потому что они злые по породе, а потому что с ними просто не занимается
1: никто. Конечно, да, потому
0: что вот в чем разгадка.
1: Потому что человеку нормально, типа вот что он делает, что шпиц может сделать, да?
0: Ну да, ты его на руки взял, он там дергается, ну пусть.
1: Собачка орет на кого-то, мы берем на руки, мы еще и поощряем. Да, то есть собака чувствует еще больше безопасность, такая, ну почему бы не потяпать. Да, это тоже отдельная тема. И еще влияет нормальная амуниция, с которой мы пользуемся неправильно. То есть надевают, например, неправильную шлейку, надевают рулетку, рулетка в натяжении, собака орет, хозяину нормально, и мы пошли. С большими собаками в основном ходят, грубо говоря, правильно. Вот, с большими собаками меньше такой.
0: Но с большой собакой ты неправильно и не походишь, потому что если у тебя пес весит, как ты, то ты, в общем-то, чувствуешь какую-то опасность определенную.
1: Да-да-да.
0: Даже.
1: Моя собака весит 30 килограмм. И если она меня потянет, я буду где-то протирать штанами землю. Вот, поэтому да. Это больше скажу, даже если цверхпинчер, обычно тот песик, потянет, то ты тоже будешь протирать землю штанами. Собаки очень сильные. Несмотря на то, что они там 10 или там 15 килограмм, если оно захочет, будет весело.
0: Очень часто люди думают следующим образом. Они думают, куплю какую-нибудь маленькую французскую бульдожку или пекинесика какого-нибудь для своей его ребенка, потому что вот мой ребенок так сильно хочет собаку, и вот я ему куплю, а потом человек покупает эту собаку и думает, боже мой, что же я сделал, мне теперь с этой собакой надо возиться, и, к сожалению, случается так, что животные даже оказываются на улице или оказываются в приютах, и у нас в Молдове есть такие случаи, что породистые, дорогие животные все равно уезжают в приюты или их куда-то пытаются отдать, потому что говорят, вот, я купила, он был такой маленький, такой хорошенький, мой ребенок с ним игрался 3 месяца, а потом потом он вырос, кусается, грызется, я не хочу.

0: хочу с ним сидеть. Что делать в этом случае? Можно ли покупать собак только потому, что об этом просят дети?
1: Мои дорогие друзья, запоминаем, никогда собаку не покупаем детям. Никогда. Покупаем только тогда, когда вот ребенку 13 и дальше лет.
0: Когда он готов нести ответственность.
1: И то, дети бывают разные. То есть мы должны мыслить критически, как взрослые люди. Мы должны понимать, что вот мой ребенок сможет каждый день, да, плюс-минус гулять с собакой или нет. Или он не такой, да, вот у него там, не знаю, английский, у него там математика, рисование, он любит там в компьютерные игры играть и так далее. И зачастую дети хотят щенков, почему? Потому что они милые, потому что они играют, потому что они классные и так далее. И люди взрослые, да, родители, они заводят собачку, да, потому что ребенок постоянно бьется в истерике, мама, купи собаку.
0: Хочу собаку, да.
1: Собачка заводится, собачка милая, классная, до полугода, а потом собачка начинает расти, начинаются проблемы, опять-таки, да, жрем плинтуса, шторы, метим дома. И родитель такой: боже мой, что происходит? Мне это все не нравится. И теперь мне нужно заниматься еще и с ребенком, да, долбить его о том, что надо гулять с собакой, надо с ним заниматься. Вот. И еще решать проблемы с собакой. Это дополнительные траты для таких специалистов, как я. Поэтому приходите, решать.
0: Людям с проблемными собаками и людям, которые отчаялись и думают, что моей собаке уже вообще ничего никогда не поможет. Она вот как была злая, как грызла все вокруг, как кидалась на всех, так и будет кидаться. Что можно сказать таким людям? Могут ли собаки все быть дружелюбными, хорошими и воспитанными, если с ними заниматься?
1: Запомним, собака злая не рождается. Никогда. Собаку злой делает только человек. Собаку агрессивной, кусачей, подбирающей всякую какашку на улице делает только человек. Поэтому для того, чтобы решить проблему со своей собакой, изначально нужно себе сказать: так, моя дорогая, твоя собака и ты как бы не очень, поэтому мы ищем хорошего специалиста. А если, например, первый специалист, да, не очень, не понравился подход, ничего бывает. Второй, ну ничего бывает, все равно ты найдешь. Если ты себе ставишь цель, что у тебя какие-то непонятки с собакой, в первую очередь ты решаешь свои какие-то внутренние проблемы, потому что часто мы не понимаем, как с собакой. У собаки все просто, она живет тут сейчас. Это мы себе опять-таки додумываем, дорисовываем. Поэтому изначально начинаем работу с себя. Поиска хорошего специалиста с уделением времени на это. Вот, и решаем проблемы со своей собакой. Потому что опять-таки собаку плохой никто не делает, только мы делаем своим незнанием.
0: Собаки – наши лучшие друзья.
1: Да, конечно.
0: И так же, как мы ответственно подходим к тому, кого из людей мы считаем своими лучшими друзьями, я думаю, нужно ответственно подходить и к тому, как мы выбираем для себя собаку.
1: Абсолютно.
0: И решаемся ли мы на то, чтобы она с нами жила. И если уж решаемся, то нужно, значит, за нее нести ответственность и быть хорошим человеком. Если мы будем хорошими людьми, у нас, значит, будут хорошие собаки. Вот такой вывод я сделала.
1: Абсолютно
0: из
1: верно,
0: того,
1: да,
0: что ты говоришь. Я буду дальше мечтать о том, чтобы у меня появился ротвейлер. А тебе я говорю огромное спасибо. Это был очень хороший разговор, и я уверена, что он был интересным не только для меня, но и для наших радиослушателей. Я уверена, что люди, у которых есть собаки и которые еще сталкиваются с какими-то проблемами, сейчас стали немного поспокойнее и поняли, что все решаемо, нужно только найти хорошего специалиста и решиться на то, чтобы не бояться работать над собой и над своим животным. Спасибо.
2: Почему важно заниматься спортом в жару, даже если очень сложно? Какие упражнения подойдут для того, чтобы прибавить себе немного активности и бодрости? И что делать, если заниматься спортом нет совсем сил, но все равно мы понимаем, что это нужно и даже хочется это делать, несмотря на то, что мы очень устаем от повышающихся за окном температур? Обо всем об этом мы поговорили с фитнес-тренером Анной Симакони.
3: Когда мы говорим о спорте, мы в первую очередь имеем в виду заботу о своем здоровье. А у заботы нет зимы, осени или весны, или лета. Мы должны заботиться о своем здоровье круглый год. Поэтому нужно заниматься обязательно спортом и летом в том числе. Конечно, нужно обратить внимание, что чаще всего люди отказываются от физической нагрузки в период жары. Как только наступают наши молдавские жаркие дни, то есть это плюс 30, плюс 35, люди реже начинают посещать спортзал или практиковать какую-то активность, даже прогулку. Люди стараются отменить или отложить на другой день. И, в принципе, это правильно. Если вы в гармонии со своим телом и занимаетесь спортом круглый год и понимаете, что жаркая погода может как-то отрицательно повлиять на вашу тренировку, то, конечно, ее можно отложить. Но это не говорит о том, что нужно полностью отказаться от спорта в период жары. Для того, чтобы все-таки не потерять вкус тренировки, я вот тут открою такую вот тайну небольшую, что детренированность начинается уже на пятый день отсутствия физической нагрузки. То есть почему мы тренируемся? Потому что мы хотим, чтобы наше тело правильно насыщалось кислородом, чтобы наши сердечные ритмы были правильные, чтобы наше сердечко работало правильно. Это мы сейчас говорим не только о кардионагрузках, но и о прогулках и о работе с отягощениями. То есть любой спорт подразумевает, что у нас работает в первую очередь сердце и наш организм, стимулирует гормоны, необходимые для того, чтобы реализовывать эти действия. Ну и, конечно, мы насыщаемся правильно кислородом, что необходимо. В наше время очень модно говорить о том, что такое молодость. Вот всех пытаются продлить молодость, а молодость — это вот вышеперечисленное. Это здоровое сердце, это правильно насыщаться кислородом, это вести активный образ жизни. Мы исключаем сейчас момент, что если вы занимаетесь спортом, вы должны обязательно участвовать в каких-то соревнованиях. Просто повышать ежедневно свою активность, это уже говорит о том, что вы сделали вклад в свою молодость. Поэтому практикуйте и дальше спорт. Не отказывайтесь от спорта в жаркий период. Вы можете, как я и сказала, что вы можете отложить тренировку на другой день или пересмотреть ваш тренировочный план. Допустим, начать тренироваться рано утром, тогда, когда погода позволяет вам делать пробежку, прогулку, йога, комфортные какие-то пробежки, может быть, с собакой. Или же выбрать комфортный спортивный зал, оснащенный кондиционером, для того, чтобы вы могли себе позволить выполнить упражнения с отягощениями, для того, чтобы вы могли использовать кардиотренажер. У каждого есть свой любимый, кто-то занимается ходьбой, кому-то по душе велосипед, кто-то любит лестницы. Любая физическая нагрузка всегда идет вам во благо. Такой факт, как отеки, может появиться по очень-очень разным причинам. Если вы обратили внимание, что вы часто отекаете, вы должны обратить внимание в первую очередь на количество жидкости, которую вы употребляете. Должно быть оптимальным. Перепивать воду — это тоже плохо. То есть 6-7 литров воды выпивать нет необходимости. Проследите за тем, сколько воды вы выпили перед сном. Выпивать слишком много воды перед сном тоже нехорошо, потому что это может быть причиной отека. И еще один момент для людей, которые тоже обращают внимание, что они часто отекают. Не пренебрегайте походом к врачу, вначале к семейному. Он рассмотрит вашу жалобу и направит вас дальше к специалистам. Например, это может быть кардиолог, который обратит внимание на какие-то моменты здоровья, с которыми нужно решать вопрос. И тут дело не в спорте, и тут дело не в жаре, и тут дело не в ваших приемах пищи, потому что есть тоже мнение, что соленая еда может давать отеки. Иногда причина кроется в каких-то серьезных вещах, которые должен решать только врач-специалист. В современном спорте мы стараемся как можно чаще отказываться от слова «мотивация» в спорте и как можно чаще использовать слово «дисциплина». Потому что мотивация — это, так сказать, очень ненадолго ее хватает. То есть мотивация пропадает через 2-3 недели. Даже тот, кто обещает, что каждое утро будет бегать, он бегает какое-то количество дней, и после этого он просто демотивирован или находит сам отмазки для себя, чтобы этого не делать. Хотя он сам же себя пытается к этому приблизить, к этому активному образу жизни. Мы любим говорить о том, что есть дисциплина. А дисциплина появляется тогда, когда у человека есть четкое понимание, что он это делает не для кого-то. Он это делает не для того, чтобы хорошо выглядеть на пляже, потому что через 2 недели едет на море, а четко понимает, что это вклад в здоровье, а ничего дороже и важнее, чем здоровье, у нас нет. Поэтому мы должны искать вдохновение на дисциплину, расставлять приоритеты в пользу своего здоровья, искать единомышленников, это тоже немаловажно. Потому что тот человек, который не практиковал спорт, ему очень сложно влиться в этот ритм. Это уже говорит о том, что его график дня меняется, потому что нужно считаться с тем, что ты идешь на тренировку, что ты подготовил какую-то сумку для тренировки, что у тебя после тренировки тоже есть дисциплина правильного приема пищи, что у тебя есть дисциплина потребления воды, что у тебя есть дисциплина организовать какие-то свои бытовые вопросы, синхронизируя это с твоим хобби, которое должно перерасти в образ жизни. Поэтому вот такие вот у меня рекомендации. Во-первых, понять, как себя дисциплинировать. Это раз. Два. Найти и единомышленника, который будет это делать вместе с вами. Если это кто-то более опытный в этом деле, будет замечательно. И три. Легче всего просто нанять тренера, который научит вас дисциплине, научит вас правильно распорядиться вашим временем для тренировки. Потому что если тренировка всегда однообразна, то, конечно, она может приедаться. Если у вас есть возможность постоянно менять тренировки, тогда у вас будет интерес. Понимаете? Но еще вот этот момент дисциплины, вот в-четвертых, нужно ждать первых результатов. Ничего так не дисциплинирует, ну, я скажу про своих подопечных. Когда появились первые результаты, первые изменения по форме, у человека больше дисциплины. Ну, кто-то просто называет это мотивацией. Но это не мотивация, это дисциплина. То есть человек понял, что он сколько потрудился в зале, постарался правильно питаться, постарался уделить время себе. Потом он увидел это отражение в зеркале, как хорошо сидит одежда, как он хорошо себя чувствует, как его нервная система реагирует абсолютно более устойчиво к стрессам и уже думает, какой я молодец, нужно продолжать в том же духе. Моя дисциплина дала мне приятный результат. На этом останавливаться не хочу, хочу двигаться дальше. Вот так вот нужно. Нужно двигаться обязательно в направлении своей цели и в направлении своего здоровья. Это просто, я считаю, что это залог хорошего самочувствия и замечательного настроения, потому что ничего вам не поднимет так настроение, как продуктивная тренировка. Немного поговорим о питании, то, что касается лета. Лето нас балуют свежими овощами и свежими фруктами. И я всех призываю покупать свежие овощи и свежие фрукты. Оставить варианты замороженных фруктов и овощей на зиму. Стараться есть все, что сезонное. Несмотря на то, что есть огромное количество модных диет, которые говорят о том, что там не ешьте фрукты или там откажитесь от красных овощей, нет ничего лучше, чем есть то, что растет в сезон. Вы не сможете объесться, я извиняюсь, таким образом, чтобы это прям повлияло сильно на ваш лишний вес, если у вас есть лишний вес. В пределах 200 грамм вы можете себе позволить фрукты, любые ягоды. Если уж вы даже находитесь на дефиците калорий, обязательно включайте в свой рацион фрукты и ягоды. Про овощи я считаю, что это абсолютно всем понятная вещь, что мы должны есть обязательно овощи, когда, особенно когда мы едим мясо или рыбу, потому что это помогает нам усваивать правильно белки. Я тут тоже захожу немножечко вперед с белками, потому что что важно и зимой, и летом, это оптимизировать наши приемы пищи белком. Это значит, что утром обязательно нужно включить белки. Это может быть омлет, это может быть вареное яйцо, ну хотя бы два. Это для тех, кто любит молочку, это может быть порция творога, опять же, с какими-то ягодами и фруктами. На обед, пожалуйста, кусок мяса, кусок рыбы, обязательно гарнир. На ужин обязательно перед сном белка и овощи. Для тех, кто особенно хотят, так сказать, оптимизировать опять же свой вес, давайте мы оставим тяжелые, более тяжелые приемы пищи на обед и на завтрак, на ужин давайте легче ужинать, но опять же не забывать про белок. Вот это важно, и это то, что должно быть в рационе и зимой, и летом. Потому что белок — это то, из чего мы состоим. Это наши кирпичики для здоровых мышц, для здоровой кожи, для здоровых органов. И нужно никогда об этом не забывать. То есть сидеть на одних овощах. Ни в коем случае не хочу обидеть как-то вегетарианцев. Они используют растительный белок. Но для тех, кто едят мясо и рыбу, пожалуйста, не исключайте в летний сезон мясо и рыбу из своего рациона.
2: Мы продолжаем нашу рубрику, которую делаем совместно с коллегами с Интеррадио Румынии. Сегодня поговорим о тайнах старинного дворца, который находится в старом городе в Бухаресте.
4: Интеррадио Румыния.
5: Таинный центр или старый город Бухареста – это территория, ограниченная с севера бульваром Королевы Елизаветы, с юга улицей Халелор и набережной Независимости с Плаю Индепенденций, с востока – бульваром Йона Чебратьяну, из запада улицы Каля Виктории. Здесь находятся старейшие следы городского проживания в румынской столице. Старый город, также известный как район Липскань по названию улицы, проходящей через него с востока на запад, традиционный торговый район. Здесь расположены представительные здания финансовой и банковской системы современной Румынии, начиная со второй половины XIX века. Среди них можно увидеть, в частности, дворец банка Мармурош-Бланк, дворец банка Хрисовилоний, дворец бывшей Бухарестской фондовой биржи и дворец самого Национального банка Румынии. Напротив первого здания Национального банка Румынии на улице Липскань находится дворец Дакия Румыния, резиденция одного из самых видных учреждений традиционной румынской финансовой и банковской системы. Адриан Маджуру, директор музея муниципалитета Бухареста, рассказал нам о месте, где впоследствии появилось одно из прекраснейших зданий старого Бухареста.
6: În cea mai veche vatră a orașului, un român din Balcan cândva, în veacul 16, a ridicat o biserică.
7: В самом сердце города, где-то в 14 веке, арамын, македонец с Балкан, построил церковь. Его звали Георма, но вот только греком он не был. Он, очевидно, говорил по-гречески, потому что так было принято в купеческом деле. Позже вокруг церкви появился постоялый двор под названием Ханул Гречелор. Его следы можно увидеть на улице Липскань, где улицу реконструировали. Этот комплекс зданий сохранялся очень долго, почти на протяжении всего Средневековья, но после сильного землетрясения 1838 года церковь и гостиница превратились в руины и были снесены после правления Александру Иоанна Куза. И на этом месте осталось Майдан, открытое поле, пустырь. До тех пор, пока примерно в 1874 году появилась страховая компания под названием «Даки», штаб-квартира которой располагалась на улице Липскань, где также находилась редакция газеты «Тимпл» в конце улицы Липскань на углу с улицей Калея Викторий. В то время именно там располагался дворец Даки.
5: Румынский страховой рынок в конце XIX века развивался, и новообразованная компания «Дачия Румыния» набирала обороты. Адриан Маджуру продолжает.
7: Незадолго до войны за независимость, в 1877 году, появилась еще одна страховая компания под названием «Румыния». После войны эти две банковские компании объединились, и, поскольку это была новая, независимая страна с другими финансовыми возможностями, они посчитали, что им необходимо действительно новое представительство, которое бы подтверждало новый статус страны. Так и появилось это здание, построенное на оставшейся незастроенной земле, купленной на публичном аукционе. К сожалению, документы на собственность этой финансовой компании, как и других, в 1916 году вместе с сокровищницей были отправлены в Москву и исчезли. В результате у нас очень мало свидетельств в документах об этой финансовой компании, об архитекторе, построившем дворец, и о старых планах и чертежах.
5: Дакия Румыния обладала капиталом в 4 миллиона франков. Большинство заключенных страховых полисов касались стихийных бедствий, транспорта и жизни. К 1906 году Дакия Румыния выплатила компенсацию в размере 180 миллионов франков. В состав совета директоров входят видные деятели румынской финансовой и политической элиты, такие как Ники Хрисовилоний, Александру Лаховари, Йон Калиндеру, Петре С. Аурельян, Эмиль Костинеску, Григорий Трандафил и другие. В 1914 году дворец был продан, покупателем стал румынский генеральный банк, представляющий немецкие финансовые интересы. Немецкие войска, оккупировавшие Южную Румынию в 1916 году, также реквизовали активы румынского генерального банка. В межвоенный период банк сменил название на Генеральный банк Валахии. Это же название впоследствии носило и здание. В июне 1931 года Генеральный банк Валахии обанкротился, и дворец перешел во владение Национального банка Румынии. В 1938 году Национальный банк Румынии продал дворец Союзу Королевских культурных фондов, Королевскому издательству и нескольким другим банкам, работавшим здесь. В 1948 году история дворца как штаб-квартиры банка подошла к концу, поскольку он был национализирован коммунистическим правительством. В период с 1948 по 1990 год в здании располагалась консерватория музыки и драматического искусства имени Чиприана Порумбеску, а затем ресторан, кафе и магазин кооператива художественного фонда «Артаппликата». В период с 1979 по 1983 год дворец закрепляли после землетрясения 4 марта 1977 года. После реставрации здесь работали магазины самообслуживания, обуви, кожаных изделий, тканей и трикотажи, а также дома моды. После 1990 года в здание вернулись банки. Здесь разместилась штаб-квартиры Румынского коммерческого банка и банка «Чек». С 2013 года владельцем дворца является мэрия Бухареста. Адриан Маджуру говорит:
6: «Есть un palat bancar, asta a fost destinația. Trebuia să fie o intrare care să impună.
7: Это дворец для банка, таково было его предназначение. У него должен был быть вход, который убедил бы клиента в том, что здесь стоит хранить свои ценности. Среди хранимых ценностей, конечно же, были произведения искусства, от ювелирных изделий до картин.
5: Уже несколько лет как посетители и жители Бухареста привыкли к культурным мероприятиям во дворце Дакия Румыния. И вскоре дворец станет главной культурной достопримечательностью старого центра. Проект масштабной реконструкции здания и перепланировки интерьера подготовит пространство для размещения бухарестской пинакотеки.
8: На этом у меня все на сегодня. Оставайтесь на волнах Радио Молдова. Меня зовут Алина Гробаровская, режиссер программы Анжела Титиой-Драган.